Я сплю и вижу твои руки. Боже милосердный, сохрани мені, хоч останню мою дитину, мого Іванка. Боже,

0: Сегодня я ел пирог, я ел блины, я пил квас, я пошел черный чай, я ел суши, я ел шит, я ел анерозопные суши, я ел... Я пил масло и черный чай. Хорошо?
1: Там я ел сыр,
0: я пил молоко, я ел яблоко, я ел лимон, я ел ананас, я ел сыр и... Я ел крузеры, шоколад, я ел
2: мороженое.
0: Нет, это была шутка.
3: Что? Курица? Я попугай? Медведь, почему? Мне страшно.
0: Попугай, это была шутка.
3: Медведь.
4: Есть такой писатель, он не всегда писал песни. Разбег Бадиков. Он в Москве всегда сделал Чингиз Айтматов, а он как-то написал.